0: остался в деревне.
1: Остался в деревне.
0: В деревне дослань.
1: Потому
0: что это век. Оболочено времени.
1: Лава колесо.

0: пиши навороченную азбуку дня. И веселые картинки сыны помои, и бездомные лужи и круги по воде,
1: круги по воде,
0: монетки в океанах и дрейфующие льды, цепкий янтарь исторических истин, долгий ящик каши

0: Самой бабочки весомый полет. Скрипучие гербарии немыслимых слов.
1: Немыслимых слов.
0: Оглушительная доза неземной тишины. Угольная пыль пережеванных слов.
1: Пережеванных слов.
0: Живописная поля братоубийственной брани. Искусанный кукиш запоздалой любви.

Третий год от страха, мы с ними будем мягко, детство выгонять, и зеркало хватит.

0: встающий на вороченную азбуку дня. И веселые картинки с помои, где весомые лужи и круги по воде,
1: круги по воде,
0: монетки в океанах и дрифтах.

0: траурной бабочки весомый полет. Скрипучие гербарии немыслимых слов.
1: Немыслимых слов.
0: Оглушительная доза неземной тишины. Угольная пыль пережеванных слов.
1: Пережеванных слов.
0: Живописная поля братоубийственной брани. Искусанный кукиш запоздалой любви.